0: что делаешь и как будет на вашей жизни? Что делаешь?
1: Я сейчас моря.
0: Бум. Просто сила.
2: Журналист, NGOs, humanitarian, Amazon.